0: Постой! Мне тягостную жизнь нести. Нет, боги лютые, не в ваших это силах.
1: Принудя жить, заставите страдать. Не жизнь нося, но яд смертельный в жилах. Всечасно в муках умирать. Но к смерти завсегда отверсты нам дороги. Коль жизнь ваш дар, немилосердны боги.
0: Что в даре пагубно? Возьмите вы его! Обратно вам сей гнусный дар вручаю. Мечом я жизнь мою скончаю.

0: не в казнь злодействие того, что я, дражайшая Евредика, похитил жизнь твою, или смерть напасть велика. Она несчастных утешения. Я стану жить, чтоб умирать в мучениях, в стенаниях богов жестокости казать и жизнью себя карать. Я твой враг, дражайшая супруга, лютея и змеи, ужалившей тебя. Я в ад сошел земного круга за тем, чтоб взором погубя вторично умертвить тебя.
1: Мой лютый взгляд взирать на солнце недостоин. Лишь фурии лютости он видит сотворен. Лишь ада пламенем быть должен озарен. Да будет фурий сон твоих, о ад, удвоен. Орфей от стиксовых брегов не отойдет. Как медь, кипя в горниле, воет. Тартара чрево грозно стонет. Но страхом целый ад его не тронет. Разинь же челюсти! Меня супруга ждет. Пылай, реви, терзай! Чего теперь страшиться? Я жизнь любил, чтобы супруга...

0: чудовище, и толпа ко мне идет. Вы тщетно ужаснуть меня собой хотите, ища себе в моем мучении отрад, чтобы составить и мой ад. За евредикую разлуку мне твердите.
1: Да будет фурий сон твоих, о ад, удвоен. Орфей от стиксовых брегов не отойдет, и страхом целый ад его не тронет.